0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana,
1: Acapulco i Madrid. Передаем сводку Главного управления гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года.